Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ТУ-71-00-460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал «Радио Энерги ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.